Знамил свое слово Якубови, Израилови уставы све и вероки. Не учинил того для иных народов,